садятся котят, глаза выклевают, на плечи садятся котят, глаза выклевают, чёрт.